0: ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮᱱ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱥᱮ ᱯᱚᱯᱚᱝᱲᱟ ᱠᱚ ᱱᱩᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱨᱤᱡᱤᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱚᱨᱤᱡᱤᱱ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱚ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱚᱱᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱱ ᱡᱟᱹᱛ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱲᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱟᱫᱮ ᱭᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱫᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱫᱩᱨᱵᱚᱞ ᱢᱮᱱᱛᱮᱵᱚᱱ
1: ᱞᱟᱫᱮ ᱭᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱫ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱯᱤᱪᱷᱟᱹᱭᱮᱫᱟ
0: ᱴᱷᱤᱠ ᱟᱫᱚ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱵᱚᱱ ᱮᱲᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱤᱨᱤ ᱦᱤᱯᱨᱤ ᱡᱩᱫᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜ ᱟᱨ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱞᱟᱭ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱨᱟᱭ ᱨᱤᱛ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱟᱨᱚ ᱵᱮᱥᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱞᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱞᱟ ᱡᱚᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱟᱭ ᱞᱮᱵᱮᱫ ᱞᱟᱜᱼᱟᱭ ᱜᱤᱨᱟᱹ ᱟᱛᱮᱫ ᱛᱚᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱢᱚᱱᱮᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱦᱮᱸ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱜᱤᱨᱟᱹ ᱮᱢ ᱦᱚᱸ ᱡᱮ ᱦᱤᱨᱤ ᱦᱤᱯᱨᱤ
1: ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱮᱣᱟ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱡᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱢᱩᱦᱤᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱫᱩᱜ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ
2: ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱫᱩᱜ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱱ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱤᱫ ᱤᱧ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱵᱮᱠᱛᱤᱜᱚᱛᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱧᱮᱞ ᱮᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱪᱷᱚᱴ ᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱷᱟᱸᱰᱟᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱥᱮᱱ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱛᱚᱨᱟ ᱟᱠᱟᱫ ᱤᱱᱟᱹ ᱟᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱟᱡ ᱮᱢᱟᱫ ᱠᱤᱱᱟ ᱜᱮᱸᱫᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱷᱟᱴ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱤᱧ ᱠᱩᱞᱤᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱠᱚᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱫ ᱠᱤᱱᱟ ᱚᱱᱟᱱᱟᱜ ᱵᱟᱠᱷᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱥᱟᱱᱟ ᱠᱮᱫ ᱠᱤᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱫ ᱠᱤᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱮ ᱡᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱵᱷᱟᱜᱮᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱮ ᱡᱮ ᱟᱡ ᱯᱨᱮᱠᱴᱤᱠᱮᱞᱤ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱥᱮᱬᱟ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟᱱᱟᱜ ᱵᱷᱮᱞᱩ ᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱨᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱵᱚᱨᱯᱚᱱ ᱯᱨᱚᱛᱷᱟ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱞᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱟᱹᱡ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱮ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱟᱛᱚᱢ ᱵᱩᱴᱟᱹ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱱᱟᱜ ᱵᱟᱠᱷᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱮ ᱠᱚᱣᱟ ᱧᱮᱞᱟᱵᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱵᱤᱥᱥᱟᱭᱚᱱ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱤᱥᱥᱟᱭᱚᱱ ᱥᱟᱶ ᱛᱟᱞ ᱦᱚᱸᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
1: ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱵᱚᱨᱯᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱫᱚ ᱦᱟᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱮᱫᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱜᱮ ᱤᱧᱦᱚᱸ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱤᱧᱟᱹ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱚᱡᱵᱤᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱠᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱜᱚᱲᱦᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱴᱤᱠᱟᱹᱣ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱚᱠᱟ ᱫᱚ ᱢᱩᱦᱤᱢᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱵᱟᱝᱟ ᱢᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱮᱛᱚ
2: ᱮᱠᱫᱚᱢ
1: ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱜᱞᱳᱵᱟᱞᱟᱭᱡᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱯᱚᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱫᱩᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱜᱚᱱᱚᱴᱷᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱪᱟᱦᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱟᱸᱜᱤᱵᱷᱟᱨ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
0: ᱟᱸᱜᱤᱵᱷᱟᱨ ᱫᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱱᱤᱭᱮ ᱪᱟᱨᱪᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱪᱟᱨᱪᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱡᱮ ᱡᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱢᱮᱥᱮᱡᱽ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱢᱟ ᱡᱮ ᱤᱧ ᱵᱟᱫᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱷᱳᱨᱡᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱠᱚᱢᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱴᱚᱯᱤᱠ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱱᱤᱭᱮ ᱵᱚᱱ ᱵᱚᱛᱚᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱮᱵᱚᱝ ᱡᱮ ᱠᱳᱱᱳ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱦᱳᱠ ᱵᱮᱠᱛᱤᱜᱚᱛᱚ ᱦᱳᱠ ᱵᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱛᱚᱨᱚᱯ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱥᱮ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱫᱚᱦᱚ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱠᱤᱪᱷᱩᱴᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱞᱳᱵᱟᱞᱟᱭᱡᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱠᱚ ᱴᱮᱠᱟᱣ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ
1: ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱥᱩᱵᱩᱫ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ
2: ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱚᱱᱚᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱴᱩ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱭᱟᱝ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱴᱟᱨᱜᱮᱴ ᱠᱚ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮᱱ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱢᱟᱡᱷᱮ ᱢᱟᱡᱷᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱛᱩ ᱢᱚᱬᱮ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱱᱟᱭᱠᱮ ᱜᱳᱰᱮᱛ ᱱᱩᱠᱩ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱷᱚᱞᱮᱱᱴᱟᱨᱤᱞᱤ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱵ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱫᱟ ᱦᱟᱱᱮ ᱛᱤᱥ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱽ ᱡᱟᱯᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱵᱚᱱ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱟᱵᱚ ᱜᱚᱱᱚᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢ ᱛᱮ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱜᱞᱳᱵᱟᱞᱟᱭᱡᱮᱥᱚᱱ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱠᱚ ᱴᱮᱠᱟᱣ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱵᱚᱱ ᱴᱤᱠᱟᱹᱣ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
1: ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱟᱵᱚ ᱢᱤᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱸᱜᱤᱵᱷᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱟᱹᱛᱩ ᱢᱚᱬᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱸᱜᱤᱵᱷᱟᱨ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱫᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱪᱚᱣᱟᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱡᱮᱱᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲᱜᱮ ᱟᱵᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱣᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱱᱚᱰᱮᱵᱮᱱ ᱵᱤᱛᱟᱹ ᱚᱴᱚᱠᱟᱫ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨᱛᱮ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱩᱱᱢᱟᱱᱟᱣ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ
2: ᱡᱚᱦᱟᱨ
3: ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱯᱮ ᱜᱞᱳᱵᱟᱞᱟᱭᱡᱮᱥᱚᱱ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱵᱤᱱᱚᱭ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱥᱩᱵᱳᱫᱷ